ты там не спать? Таню, появись фашисту, ваня мэр. А где ты пьян на войне падшаду? Сыкай ты тури, бэгавли. Пять часов ты, го сыкай ты тури, дан мэнда пали хаг, где мне, а мастык лэ. Сиди там. Пэлла сэр воле, пичесарик.